0: иганнугила канорли пиорсуарасусуунгу висинааммак тунииннеқниг ниувеқасоқаттарлусик иланникку тайманнаиннеқаттарма амма нуналиссинни аахаагу тамаа умеартуакку тикитауқаттарма танеқниг панертуниглу тамаккунига қаттаартунгиллунни тикивиоқаттарма таниувервируйи тамаани укиортартуминнугуттараангата илан нугуллариннкаруартиллугин нунгорутияраангата тамаккуа акикеқаттаққуииннэрсаоқ суунгормата умеартуаккуорсиманникувини диқэруйинила қангатсиукку тикисартаукатераангата канорли таманна икпигеқаттарписиуа акитунэрсаоққуи сикааллаклу тиглуоқаттармата тайманнаттаа канутуинналимааттиа укиортартуми тамаани ниу илан ниувервитуангунги тукисаани акингиттамаккуа акиториюраақкуи қаттарнингинну суорлу маамақтуни нериумагаруарлуни иланниккуллу неқиттиаванни неринасуккаруарлуни ниуверасуккаруарлуни акитунэрсаақкуииваклу тиллу маамақтутуиннарнилли акикиннэрсаақкуииллутик таакква қанорли исумагингмаңаассиу оқааякатаяоритти оқааяо қаттиакатангисимаңма илиссиннингаартуни тусарумаюллариалуйугу қануиллингаңмаңа қануиқаттармаңаасили таикани нунассинни нунавууми тамаани оқааяюматуаттиаруси оқааяигиа оқааяюннартуси 18888896-4135 амма иқаронни 9796151 тусаруматтуиннартугу илиссиннингаартуни ник таматума миксаани қаусе қаруйяруннартуси қанутуиннар тамаккунинга исумагеқаттартассинни тусарсариума йоқаққуорма қанукиа оқааяюннартуси 18888896-4135 уллумилу уллутуиннаиннуунгма алаанаиллунилу қауппеққанааянгиттугараараармигатта уллутуиннаиннуунгма уллорулутуиннаунгма я тамаккунинга оқаусеқарматуарусе оқааяюннақаттартути маанна тусарсариума йоқаққуорма қанукиа таққиттиаккуналлагитти қанукканнерлу оқаллунниармангаарма илаанникку пуигуттиақаттарма кисаани тайссумани куку иланутарауллунга қауимаруангиллунга киинааярми қану аарасуунгмага 15 cents курунг минани сигама файтаарангоо титтумалаарсимаяра имигертаарумаллунга патиситаарумаллунга кукуктаарумаллунга амма тамуайгертаарумаллунга суоқайма кинаа минаарлаарсимагама таиссуманину тараоллунга файтаарангоо титтумагалаараакку аёрмагу файсакулугамиго суоқайма таиссуманилу катагаатиттеқартаарсимагиллунга амеаккуяраангаллу амма Louis Mike to Saksao Yumayo, Atigo to Saksao Pute.
1: Oh, you know me? Amigo.
0: Koyanami.
1: Amika now, Nala. Koyanami, come on out to Tawama.
0: To Saksao Tia today.
1: Unhauni Kagala. Lunga la unikang la ukakumaga may makawis si mayaga malilugo ukal ukal yapaluangin ma ukal yuwala ulo kada mukane ako nga niwa bilio tukakata lao si mayumine ote sumani tukalo inuinulangan ni namituin na Asit bani alla pannetummeo uttuutikilugu panniturleo mataanna. Nuna kijau niu sangittu asit bauma tuttulea beulunilo. Niu bilio biutamakko inukangittu kiinaujemme atungittu kiinaujat taakatokattangin mata inyui teisumanie umman. Kino yata besartahan nanilo, kino yalo besartahan nanilo, ilikusin mene inyo mata, niyot bi, niyot biliyotan ako namituin na alo takusubo, kena ugum na kung ta inu nunangan ni nunakapiwang ito alam mi ma ala nunay na alam mi kano kaya sumayumini ko akay kutigayaw kamatumini gabamakun no kano kaya kino yaw lagay usimangin makin mata pigiyam ni nga ni teikang nga ime token rolo ne rakate ko ekai yuti gilaw sama mja gar wa me play eventually sama lota so so pote ko out sama lote go kina yang wa lo ya to kina yang la ng to token la ya wat to halo to pe me to do in the not tabane alla vinne alla bingane kina yakko bingane ne rappe o pakapattu mini Hangau letih logo kena ya ne sakit itu kata dalam nak sokoi semua yang apa ni cuma kita kuat apa ni kita kita sedikit tu kalau semua mana nak aku pergi aja kalau letih logo ni lah nak itu ni angaju tapane kasih jauh doa iluane 13 o semua mata okay lebih lagi mau pergi biar mesra kalau letih okay sal Asyik bayar lo, amso lo ti. Nona gejau la patu minit esumane. Tiket tu kalau si mama unanga, kena sume pasir ya, mewal le, unanga gea. Tapan yang saya le katali, ni beli alam mitu le katali. Tapata ada katunis lo semangitu, kena wajah mewat cina, baik pame. Sekali golun ni kuat milyon ni, kaya tiga juta palau semaju. Karena itu tahunan ini saya mau kecunga kerja. Ia tahunan ini saya, unan ini pan itu papa sih ngatakan ini ya ni, nunali penmesumi. Waktu ni orang tunga subtit gasutuni orang si atatama. Wah dalam makanya lah macam mana sila usah mama tu. Kalau jemang itu ada ngan kisah mana, kubi tak apa yang malah tahu nanti pasan ya ni. Kubi mau ikim mago, anilu nilu, pala doa kalau kita usah makan tigo. Kubi bilu anil tigo bilu tigo. Kena wajah mila. Kalau jemang jual lekat tak, hana lalu jatuh ni. Babu gam taon nga na lauluat taon nila. Babu gam taon mato. Dalo, one dalo, mada 100 babu gam. Amiswali, teso man nila babu gam. Mamma lukita, ang iyo tea luluti, piu yu wa yung mata.
0: Ay.
1: Teko ato ali, sumagi gatigo. So, sa ulo gata, 5-6 years old. Kino, yung mga kawigyaw ni kuga ma.

таанна ингисаарту аггаарту инуугиахарамаами атеқарлуни илисиннеримаа тусарсааттиппари киккуту инналимаану наалаатту нунниллиатиппари таннаттау оқаарасималэрмиу миттиматэлиммиккаагу теқумангаа питтусарсаарерпути